0: Пасхой справно решение.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.